0: Всем отойти за прикрытие! Эй! Выставить двойное оцепление! Открыть все окна в домах, иначе стекла полопаются!
1: Есть! Есть!
0: Приготовиться!
1: Начинать!